0: Ты где-то так, а ли, без рекламы.
1: Сейчас,
0: там пришел жестко, что ты не понял, что я тебе не отвечал. Ну, ты сказал, что ты